0: настойча, автомбы настойча, аннырдайды народ угар,
1: аннырдайды народ угар,
0: алгыста төстімде.